0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как они.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой невед.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город
1: Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Череповца. Хочу передать привет своим любимым дочкам Самире, Зарине и сыночку Ильхаму, а также дорогому любимому человеку Дмитрию. И хочу поставить песню «Мираж», а ты мой новый герой. Спасибо, радио «Дача».

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
0: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь машь, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Иван, я из города Вологды. Хочу передать песню жене «Отпетые мошенники, люби меня, люби». Алена, я тебя очень люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Последний выходной лета. Мы говорим ему не прощай, а до свидания. Всем говорю привет с этого момента. У микрофона Иван Никитин. Что же можно успеть в завершение лета сегодня и завтра? Каким мы запомним жаркий сезон и о чем можно сожалеть, друзья? Давайте поговорим, порассуждаем вместе мысленно и на словах об этом сегодня. Но сначала поговорим о погоде, узнаем, что нас ждет сегодня. Будет ли дождь или будет весь день светить солнце? Все узнаем, а также близится еще и рубрика «Гороскоп».

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 30 августа, воскресенье. Последний день недели даст возможность понять, что действительно стоит переносить в сентябрь, а что пора оставить в августе. Близнецам, девам и козерогам полезно записать три главные задачи на ближайший месяц. Не 20, а именно 3. Такой список окажется гораздо реалистичнее длинного перечня обещаний самому себе. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание резко изменить одну из сфер жизни. Не запрещайте себе мечтать, но с конкретными действиями лучше подождать до начала недели. Тельцам, ракам и весам воскресенье принесет возможность провести больше времени с близкими. Семейный обед, прогулка или обычный разговор на кухне окажутся важнее любых грандиозных развлечений. Стрельцам, водолеям и рыбам стоит обратить внимание на одну мысль, которая не выходит из головы уже несколько дней. Возможно, это не случайная прихоть, а сигнал, что вы действительно готовы к переменам. Запишите идею и вернитесь к ней в сентябре. Тогда будет проще понять, чего она стоит на самом деле.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Для одних дам настоящий мужчина – это тот, который всегда рядом, с работы домой, из дома на работу. Для других совсем другое – цветы, конфеты, путешествия, рестораны и так далее. А вот что такое настоящая женщина? В песне ответ, к сожалению, не прозвучал, так что будем искать. Жан Даурен прямо сейчас на радио «Дача» был, а совсем скоро послушаем песню, которой, между прочим, очень удобно отвечать на вопрос «Где ты живешь?».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Буквально вчера у меня спрашивал слушатели, а что заказать в качестве музыкального подарка на день рождения рыбаку? Друзья, ответ звучит прямо сейчас на радио «Дача». Группа «Фабрика», песня «Рыбка» для всех заслуженных и народных рыбаков страны. А ведь неважно, какого размера ты поймал самую большую рыбу. Ведь правда же, важно, сколько удовольствия ты при этом получил. В общем, берите на заметку. А скоро, кстати, как раз рубрика «Удачный момент» для ваших приветов и поздравлений. Звоните 8495-995-2555.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка-то от телефона.

Да что это за тоска зеленая по лету? Глаза как море, синие, синие. Надо это прекращать. У наступающей осени, между прочим, тоже есть свои прелести. Но сейчас хочу сказать совершенно о другом, друзья. Скоро в эфире рубрика «Праздник каждый день». В ней поговорим о блогах и блогерах. Думаю, многим эта тема сегодня близка. Поэтому, как говорится, не переключайтесь. С вами Иван Никитин. Это «Радио Дача».

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечаем наступающий день блога. Если вы хотели завести блог, но все откладывали, пусть этот день станет стартом. Из маленьких историй складывается большая картина нашей жизни, поэтому не нужно ждать идеального момента. Пусть первые посты не бывают идеальными, зато в них живые эмоции и настоящая энергия. Ваши читатели и подписчики обязательно оценят вашу искренность. Так что делитесь тем, что любите. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Красивые, всегда молодые, талантливые, заслуженные и народные. Все это об артистах радиодачи, с которыми мы увидимся 26 сентября на фестивале «Удачные песни». Прямо сейчас Татьяна Куртукова, а на 20-летии радиодача на сцене лайф-арены увидим Николая Баскова, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу и читайте все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Иногда мы настолько поглощены своими житейскими заботами, не то что за рекой не знаем, что происходит, не знаем, как выглядит соседний район, ближайший город Подмосковья, например. Вот вам идея выходного дня, друзья, которую подкинул дуэт Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы» на радио «Дача». Ну а после небольшой паузы мы наконец с вами узнаем, за что и на что обижаются младшие сестры на старших.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Радио «Дача» представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Москвы. Хочу передать привет всем моим родственникам, папе Роману и маме Маргарите. Я их очень люблю и хочу заказать песню «Зиверт и Мот». Паруса.

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: В России 1 сентября заработает новый вид национальной валюты – цифровой рубль. Об этом поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Итак, что такое цифровой рубль? Представьте, что у вас есть наличные – это купюры в кошельке. Есть безналичные – это деньги на карте и в приложении банка. А цифровой рубль – это третья форма. Не бумажка и не просто цифры на счете, а уникальный цифровой код, который хранится не в банке, а на специальной платформе Центрального банка. То есть это как бы электронные монеты, только каждая из них в своем надежном цифровом кошельке и за сохранность отвечает сам Центробанк. Далее продолжит доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Марков.
2: Средства, размещенные на цифровом кошельке, открываемом на платформе регулятора и доступном через привычные мобильные приложения, интернет-банки, обеспечены самим государством и не зависят от финансового благополучия отдельного кредитного учреждения. Для большинства повседневных расчетов человек по-прежнему сохраняет полную свободу выбора между всеми формами денег.
1: Преимуществ у новой формы нацвалюты достаточно. Помимо безопасности, это удобство. Платить цифровым рублем можно даже без интернета. Технология предусматривает офлайн-платежи, что особенно полезно, если связь пропадает. Также прозрачность и контроль. Вы всегда видите историю операций. Еще один плюс – скорость. Переводы между кошельками происходят почти мгновенно, без долгих банковских проверок. Как же взаимодействовать с цифровым рублем? Тут все довольно просто. Вы открываете цифровой кошелек, это можно сделать через приложение вашего банка. Дальше переводите туда деньги с обычного банковского счета. Например, захотели перевести 1000 рублей. Выбрали в приложении «Пополнить цифровой кошелек», указали сумму, подтвердили, и все, эти деньги стали цифровыми рублями. Важно, переводить можно только свои деньги со своего счета, и лимит на переводы пока устанавливается правилами платформы. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова.

Будем держаться подальше от невзаимных чувств, о которых так драматично рассказывает Кэти Топурия и группа А-Студио. Уж лучше послушаем красивую розовую историю Арианы в рубрике «Тот самый хит», который прозвучит совсем уже скоро, друзья. Ну а пока расскажу о погоде.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2002.
0: Певица Ариана.

0: Ой, ну продолжаем рассказывать секреты, друзья, раскрывать и ничего не утаивать. Берем пример с Ариной Аллегровой. Рассказываю, где лучше всего слушать радиодачу, когда не ловит FM-волна. К счастью, есть сервис Яндекс.Радио. Там можно не только любимые песни послушать, но и посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное. И помните, самое главное, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+. Ну а скоро узнаем, что же нас всех так объединяет, ответит на этот вопрос группа «Мираж».
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Этот последний летний выходной мы посвящаем самому жаркому времени года. Если сегодня еще и звездная ночь будет, то вообще прекрасно, и можно сказать, что сезон удался. Ну, выходной точно. Татьяна Овсиенко прямо сейчас на радио «Дача» окунает нас в романтику, и мы не хотим возвращаться. Друзья, погуляем, поболтаем и наберемся сил для новой недели. Все это сегодня. В следующей песне узнаем, за что любит Михаил Шуфутинский в первую очередь.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
5: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
6: Не может быть, здесь все монстры.
4: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москвы. Хотела бы заказать песню «Лада Дэнс». Поздравить с праздником маму и спасибо.

0: Чего мы действительно с вами ждем, так это программу «Удачный час». Начнется она, как всегда, в 12 часов по московскому времени, но уже сейчас можете готовить свои приветы и поздравления и набирать наш московский номер 8495-995-2555. В студии радиодачи Иван Никитин. Рад всех приветствовать и желаю прекрасного дня. История невзаимной любви только что поделился Стас Пьеха. И, конечно, любовь – это очень сложное чувство, настоящее головоломка, хотя это я уже говорю о следующей песне «Жасмин».
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
1: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты школьные, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Все верно. В следующем часе программа «Удачный час». Именно в ней будем танцевать, поздравлять и делать все, что только нам заблагорассудится, друзья. И главное, нам всем понравится. Но не будем забывать и про самых деятельных из нас, кто, например, даже в воскресенье готов трудиться на даче. Скажу, что только что прозвучала зажигательная песня Артура Пирожкова, а вот сейчас несколько слов о полезной информации. Друзья, напомню о рубрике «Хорошо устроено», которая поможет ответить на такие вопросы, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие инструменты используют настоящие дачники. Вот, друзья, с вами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Рубрику можно будет услышать сегодня в 17:30 по московскому времени. Так что заводите часы и не пропустите.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Главный хит для всех, кто женится или сегодня отмечает годовщину, друзья. Авраам Руссо на радио «Дача». Скоро у нас будет программа «Удачный час». Именно в ней вы скажете все главные слова, те, которые давным-давно крутились у вас в голове. Друзья, это будет в следующем часе. Ну, а прямо сейчас скажу, что буквально через пару минут послушаем хит Валерия Леонтьева, в котором он расскажет, как избежать одиночества.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Радио «Дача» представляет.
7: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
7: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
14: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
14: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
14: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: чертяк.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я хочу поздравить свою мамочку, любимую Татьяну Григорьевну Куревлеву с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. Все дети и внуки ее очень сильно любят. И всем, кто с нее сейчас на празднике, передаю большой привет. Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Ну все, друзья, дождались. 30 августа, воскресенье. Наконец-то, дневная программа «Удачный час». Да, конечно, будет и вечером. Это я сейчас сразу же заранее говорю. Мало ли, вдруг не дозвонитесь. В 18.00 тоже можем продолжить. Ну, а прямо сейчас читать ваши сообщения буду я. Зовут меня Иван Никитин. Рад приветствовать всех на волне «Радио Дача». Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8-495-99-95-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Также обязательно пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментарии под постом «Удачный час». Ну и скажу сразу же, друзья, что сегодня у нас, между прочим, профессиональный праздник «День шахтера». Представляете? Редкая профессия, но тем не менее очень важная для экономики нашей страны. Поэтому если вдруг у нас есть шахтеры среди слушателей, это очень приятно и почетно. Передавайте им срочно привет. Ну, а я зачитаю, с вашего разрешения, друзья, первый привет, который прилетел вот только что. Денис пишет: «Привет моему другу Кириллу Ануфриеву». Какая знаменитая фамилия, между прочим. Он сейчас находится в дальнобойном рейсе. Желаю ему удачной дороги. Что ж, Денис, удачно вы залетели в программу «Удачный час». И вот специально для Кирилла, специально для Дениса и для всех, кто сейчас с нами, друзья, следующая песня.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитрограда. Хочу передать своим друзьям, Данилу, своему брату Ире и своей тетке Свете. Хочу сказать песню Ирины Круг «Счастливы одинаково». Спасибо, «Радио Дача».
3: В твоей футболке остановить минуту.

0: Удачный час.
1: Друзья, переходим к вашим сообщениям. Итак, Татьяна написала: «Любимая радиодача, сегодня день шахтера, это правда. От души поздравляю супруга Анатолия Гаврилова с праздником. Желаю очень крепкого здоровья и хорошего настроения. Больше позитива, говорит Татьяна. Это замечательно, это хорошо, тем более в преддверии осени. Всем нам позитива. Привет от Вероники, Оли и Саши из Новосибирска. Мы знаем, как они любят радиодача. Желаем им успешной продажи». Да, пусть все будет хорошо, а скрестим пальцы. Так, Рената, привет Антону Костюкову, Костюку, вот так вот, Костюку. И поздравляем его с днем рождения. Антон, будь всегда на коне, мы тебя горячо любим и уважаем. Команда Парка Победы. Вот победы я и пожелал бы Антону. Друзья, какие у нас сегодня артисты звучат для именинников? Сначала Филипп Киркоров, теперь Люся Чеботина. Друзья, ну давайте послушаем, что... Все самое лучшее только для вас.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Звоним вам из города Тулы. Хотим поздравить нашу любимую Свашеньку, Алешину Галину, с наступающей годовщиной, с днем рождения. И пожелать ей здоровья, любви, исполнения всех ее задуманных дел, чтобы все у нее складывалось. Галочка, ты такая молодая и красивая. Оставайся такой на долгие-долгие годы. Мы тебя любим. Просим радиодачу поставить песню Картуковой Тьяны «Матушка-Земля». Спасибо, радиодача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить мамочку и папочку. 44 года совместной жизни. Поздравить их. Счастья, здоровья, благополучия. Спасибо большое и спасибо, Радио Дача.
3: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим. Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: «Удачный час».
1: Напомню, друзья, что в программу «Удачный час» можно не только написать, но и заказать песню по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. К нему сейчас и перейду. Ну а также пишите ВКонтакте. Итак, Оксана, добрый день, радио «Дача». Хочу передать привет Игнатенко Светлане. Света, улыбнись, все прекрасно. Света, ну действительно, хватит хмуриться. Нам еще хочется лето продлить, пусть солнце светит. Булат написал: друзья, очень трогательно. Передаю привет своей первой любви Эльвире, которая живет в Москве. Я все еще ее люблю и скучаю, хоть расстались мы 14 лет назад. Боже мой, слезы наворачиваются, честное слово. Как искренне. Булат, спасибо, что поделились. Надеюсь, все у вас будет хорошо, замечательно, лучше всех. Я вам этого желаю. Марина из города Твери. Хочу передать привет своему любимому мужу Александру, с которым мы сейчас едем с дачи. Люблю его очень сильно. Вот, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв на этой позитивной ноте и продолжим лучшей музыкой «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Расскажи мне,
2: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени дачные, полуфабрикат, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Грозный. Меня зовут Азабель. Я бы хотела поздравить своего племянника Рамзана, который проживает в Краснодаре, с днем рождения. И прошу поставить песню Юрия Антонова «Не забывай».

0: Удачный час.
1: Друзья, заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните и попадете в программу «Удачный час». Также сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментарии под постом. Вот сейчас из мессенджера «Макс» перемещаюсь в официальную группу, и вот здесь сообщение. Значит, Александр, добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Александр, да, мы уже поняли. Из города Сургут. Ох, как далеко. Я слушаю вас с 8 утра. Ой, спасибо большое. Хочу передать привет семье и сказать, что всех очень люблю. Александр, мы вас любим еще больше, чем прежде. Слушайте нас постоянно. Екатерина, передаю большой привет дорогому свекру Игорю Викторовичу и любимому мужу Сереже, который трудится и строит нашу дачу своими руками. Какие молодцы. Вы лучшие. Большой вам привет. Ну, конечно, самые лучшие. Для самых лучших прямо сейчас песня от Влада Топалова и Регины Тодоренко. Друзья, оставайтесь с нами. Еще много привета впереди.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Мо, я проживаю в городе Энгельс, Саратовская область. Передаю привет моей любимой бабушке Вале и своему родному дедушке Владу. И попрошу поставить песню Сергея Трофимова «Город Сочи».

0: Удачный час.
1: Продолжаем, друзья, ваше сообщение прямо сейчас. Итак, Юлия, прошу передать привет Виноградову Александру, пишет она, Пихтовой Ольге. И пожелать им хороших выходных, а не таких, как у меня, потому что я еду в поле на картошку с родителями и дочкой. Ой, слушайте, такое ощущение, что мы вернулись во времена СССР. Такое еще есть. Добровольно-принудительно это называется. Идем дальше. Следующее сообщение от Масика. Я не знаю, какое полное имя, но пусть будет Масик. Из Ижевска он написал. Хочу передать привет всем проводникам России, проводникам Ижевска, естественно. Крепитесь, коллеги, скоро домой. И пошлите кушать, зовет он. Ну, я думаю, тут просто грех не пойти. Делаем небольшую паузу и возвращаемся в программу «Удачный час».
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Звонит вам Николай, я из Липецкой области. Хочу передать огромный привет семье. Мы работаем в огороде, копаем картошку. И прошу поставить для нас песню Игоря Николаева «Мельница». Спасибо, любимый «Радио».

0: «Удачный час».
1: С удовольствием, друзья, возвращаемся в программу «Удачный час». Пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24 самые красивые искренние слова. Также отправляйте сообщения в группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот сейчас, после мессенджера «Макс», возвращаюсь как раз к группе «Радио Дача» ВКонтакте. Итак, Мария пишет: «Радио Дача, передаю привет своей мамочке Лисенковой Наталье и всем родственникам поселка Лапандино». Надеюсь, именно так ударение звучит. Ну что ж, привет передали, движемся дальше. Елена: «Радио Дача, вы лучшие!» Ой, друзья, ну прям как лозунг. Спасибо большое, ободряюще звучит, спасибо. «Привет любимому мужу Сереже, мчим на дачу, скоро к нам приедут мои малиновые девчонки. Ох, будем провожать лето под Радио Дача, петь, вкусно кушать и радоваться». Боже мой, у меня даже в животе сейчас заурчало. Как у вас там хорошо, друзья. Ну, можно так и порадоваться. Вот как нужно проводить остаток, кусочек лета сегодня и завтра. Да, друзья, делаем перерыв на музыку. Обязательно нужно выдохнуть и насладиться моментом после таких поздравлений. Правда же? Пишите, еще успеете. Еще, друзья, раз появлюсь в эфире для того, чтобы прочитать ваши замечательные слова.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Виталий. Город Пермь. Передаю привет сыну Александру и жене Юлии. Желаю крепкого здоровья, благополучия. Хотел бы поставить песню Джонни «Комета». Спасибо. Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Друзья, заключительное сообщение от вас. Очень красивое. Анна написала: поздравьте мамочку с днем рождения. Ей завтра 90 лет. Долголетия, здоровья, крепкого здоровья, счастья. Очень любим, ценим. Спасибо ей большое. Низкий поклон от детей, внуков и, внимание, правнуков и праправнуков. Вау! С восклицательными знаками. Желаем приехать на теплый летний юбилей. Ой, замечательно. Замечательно, просто потрясающе. Дальше сообщение. Игорь, твоя семья поздравляет тебя с днем шахтера. Хоть ты и в Балашике, а не в Шахтерском крае, труд твой и стойкость достойны самого большого уважения. Ведь шахтерская закалка чувствуется в любом деле. Желаем удачи, чтобы работа радовала. Дома ждали тепло, уют и любящие люди. Друзья, вот на этом праздничном, позитивном слове мы и завершим программу «Удачный час». С вами был Иван Никитин. Далее заключительный музыкальный привет и до встречи в новом чате.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
6: 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Лето. Там, где есть радиодача.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из Брянской области, поселка Климово. Хотел бы передать привет своей любимой семье, доченьке Ксюшеньке, сыночку Диме и любимой жене Светлане. И заказать для них песню Сергея Лазарева «Я не боюсь». Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: в нашем эфире. Ну а дальше у нас Хабиб, Стас Михайлов, Марина Хлебникова. И все это совсем скоро. Ну а вы пока попробуйте догадаться, кем обещала стать героиня ближайшей песни группы Feista Family, если ее мужчине нравятся миниатюрные девушки. Ну а я начну с прогноза погоды вот прямо сейчас.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Голубцы ленивые. 100 граммов. 48,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Где же еще можно услышать Стаса Михайлова? Первый вариант все и так прекрасно знают. В эфире «Радиодача». А вот второй ответ гораздо интереснее. На фестивале «Удачные песни» в Москве 26 сентября в «Лайф-арене». Предлагаем вместе с нами отметить юбилей любимого радио. 20 лет в эфире, друзья. Представляете? 20 лет. Ура! На одной сцене со Стасом Михайловым выступят Олег Газманов, Денис Клявер, Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
1: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Уже скоро мы скажем, что теплолюбивые девки и мерзляки-мужики теперь гуляют на даче. А у реки станет холодно, а вот на даче все иначе, друзья. Там тебе и мангал, и фондюшница, и гриль, и костер, и посиделки на веранде. А в доме-то на всю катушку радиодача и группа «Отпетые мошенники». Ну, не чудо ли, не сказка ли? Ох, друзья, звоните по нашему номеру 8495-995-2555. Все, кто хотите порадовать друг друга хорошими словами и заказать любимую песню в рубрике «Удачный момент». Она совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: Радиодача представляет.
14: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
15: Не может быть, здесь все монстры!
14: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
16: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
15: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
14: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября.
13: 6+. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
13: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
8: 16+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Антош, это радио «Дача». Я звоню из Дальнего Востока, город Ленинский. Я зовут Бачук. Хочу передать привет своей жене. Ее зовут Светлана Анатольевна. Я тебя очень люблю. Хочу к тебе песню «Артик и Арти». Спасибо, радио «Дача».

0: расскажи, как надо готовить, чтобы тебе понравилось. Расскажи, как надо пилить, чтобы это было безопасно. Научи мыть посуду, чтобы она не скрипела. И еще много других бытовых вопросов, на которые предстоит ответить в течение жизни. Ой, ну что, для чего это все? Для того, чтобы гармония поселилась в отношениях навсегда. Ой, друзья, у каждого свои вопросы, но могу сказать точно то, что еще с вами пробуду, ну, по крайней мере, 2 часа точно. Зовут меня Иван Никитин, ну, а скоро послушаем группу «Премьер-министр» и узнаем, чего же она боится.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Прага» весовой, 100 граммов, 74,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Ты мне нужен любой. Не просто слова, а мечта любого женатого мужчины, особенно когда он возвращается в нетрезвом виде после нормальных таких посиделок с друзьями или в компании уважаемых людей. Спасибо певице Зара за самые приятные слова. Всем мужчинам посвящается. Друзья, ну а чтобы не пропустить ничего, даже когда не ловит FM-волна, ловите радиодача на сервисе Яндекс.Радио. Там можно и плейлист посмотреть на ближайшее время, и любимую песню добавить в избранное. И помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и свай. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Но это уже как в анекдоте, знаете, про двух блондинок, которые разбирались в вопросе, как же могут угнать самолет, если он такой большой. Ответ, думаю, помните, он был невероятным. Угоняют самолет тогда, когда он высоко в воздухе и маленький. Возможно, такой вывод могла сделать только подмосковная рыжая львица, но это я уже со следующей песни Султана Лагучева.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Чуракову, также его маме Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина. Спасибо.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача представляет.
2: Песня года 2009.

0: Я любила.
1: Радио Дача.
2: Песня года 2020.
3: Место нашей встречи, а над берегом кружит сталь.

0: Песня 2023 года. Волшебная моя. Благодарности любимой женщине за то волшебство, которое она приносит в жизнь. В припеве звучат строки «Волшебная моя», «Спасибо, что ты есть», ведь правду говорят «Любовь, любить значит лететь». В том же 2023 году Дмитрий Маликов отметил 35 лет на сцене большим концертом в Зеленом театре ВДНХ. Причем будущие зрители сами выбирали песни в социальных сетях исполнителя, которые хотели бы услышать. А еще в тот же год артист возглавил жюри 32-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник».

0: глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Песня 1983 года «Полет на дельтаплане». По-прежнему один из главных хитов Валерия Леонтьева, который появился благодаря фильму «Родня» Никиты Михалкова. Интересно, что в кино песня была сыграна на балалайке и даже помогла раскрыть характер героини. А уже позже в песне разглядели потенциал и предложили ее Валерию Леонтьеву. Песня вошла в дебютный альбом исполнителя, который назывался «Муза», а еще стала известной сразу же после фестиваля «Песня года 83». Скоро обсудим следующую музыкальную работу и узнаем, куда так важно спешить.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Расскажи мне, твой.
7: Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня 2023 года. За ней. О сильной и всепоглощающей любви. Лирический герой идет за ней, подчеркивая преданность и готовность быть рядом, несмотря ни на что. В 2023-м Стас Михайлов часто появляется в телепроектах и участвовал в программе «Битва поколений», где соревновался с не менее талантливой и красивой Люсей Чеботиной. Еще в СМИ обсуждали, что артист сильно похудел, сбросил 15 килограмм и новый образ сделал его моложе. Сам же Стас Михайлов признавался, что придерживался интервального голодания и отказался от вредной пищи. С вами был Иван Никитин и программа «Песня года». В следующем часе встречайте Марию Федорову.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Yes, ma'am.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 2017.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Иван, я из города Вологды. Хочу передать песню жене «Отпетые мошенники, люби меня, люби». Жену зовут Алена Колотилова. Алена, я тебя очень люблю. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: друзья, тоже просто так. Оставайтесь в компании «Радиодачи». Кстати, напомню, слушать нас можно даже там, куда не доходят радиоволны. При наличии интернета наслаждаться «Радиодачей» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Также там есть наш плейлист и возможность любимую песню добавить в избранное. Всегда и везде хорошо там, где есть «Радиодача», категория 16+. И обещанная любимая музыка впереди. Послушаем Ирину Аллегрову, группу «Интонация» и группу «Блестящие». Мария Федорова с вами. Всем чудесного воскресенья желаю.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Наполеон» с заварным кремом 900 граммов, 709 рублей. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального

0: раньше всех соберутся на работу 1 сентября учителя начальных классов. Да, заканчивается лето, снова школа, учебники, домашние задания. Причем не только у учеников. Родители наверняка вспомнят все, что забыто давно благодаря своим детям, внукам. О хорошем будем напоминать с помощью музыки на радио «Дача». Совсем скоро послушаем группу «Сливки», новинку от Влада Топалова и Регины Тодоренко и нетленный хит от группы «Чай вдвоем». Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем отличного воскресенья.
1: Реклама. Расскажи мне только. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сливки на радиодаче с композицией «Выше облаков». Кстати, облака над столицей есть, местами темненькие. Зато выходные теплые, хоть и местами мокрые. Тем не менее, последнее летнее воскресенье. Сегодня проводим его хорошо, там, где есть радиодача. И продолжаем слушать любимую музыку в эфире. Впереди новинка от Люси Чеботиной и нетленный хит от группы Любе. И сразу же после обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Настя, я из Москвы, и я хотела бы передать привет своей маме Екатерине. Желаю ей хорошего дня и продуктивной наступающей рабочей недели. Ставлю для мамы песню «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

Не нажимая на паузу, продолжаем наслаждаться любимыми хитами на радиодаче. Впереди у нас композиции Татьяны Булановой и Хабиба, а еще не за горами рубрика «Хорошо устроено». Мы продолжаем помогать вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного отдыха желаю.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня обсудим вопрос Зинаиды Рыжковой, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Завязи огурца желтеют и опадают. В чем причина? К сожалению, у меня не получится обозначить одну единственную причину, так как их много. Так что предлагаю их перечислить, а вам предстоит понять, какая из них больше подходит к вашему случаю. Первое – дисбаланс питания. Нехватка азота или магния, например. Если помимо завязи желтеют и листья, то это явное указание на необходимость удобрений. Тот же бор и кальций могут вызывать опадение завязи, и вместе с тем страдают все точки роста. Вторая популярная проблема – полив холодной водой. Корневая система огурца очень чувствительна к перепаду температуры, и даже разовый полив водой холоднее 20 градусов Цельсия может привести к сбрасыванию плодов. Сквозняков это тоже касается. Следующая возможная причина – особенности сорта. Пчелоопыляемые растения при нехватке насекомых также могут лишить вас урожая. Не забываем проверить наличие вредителей и заболеваний, так как это тоже популярная проблема, причем не только для огурчиков. В искусственных условиях выращивания может также повлиять дефицит света. Растение оценивает свои силы и сбрасывает непомерную нагрузку. Кстати, если на ваших огурцах завязалось очень много плодов, то часть из них тоже может быть сброшена, исходя из сил растений. Тут уже ни подкормки, ни стимуляторы не помогут, но и оставшихся плодов должно быть достаточно. Ну и на финал добавим засуху. Сухой воздух, а особенно сухая почва, неблагоприятно сказываются на общем состоянии растения. Достаточно пропустить один полив и потеряем большую часть урожая. Теперь остается только выяснить, какая из перечисленных проблем в вашем конкретном случае могла привести к пожелтению плодов и по возможности ее устранить. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Оказывается, наше Солнце переполнено серебром. Об этом сообщили ученые не так давно. В общем, настоящее драгоценное космическое тело. Еще говорят, где-то есть планета, которая как бриллиант. Вот бы добраться. Но в ближайшее время, я думаю, этого не будет. Зато до любимой музыки доберемся. Послушаем с удовольствием на радио «Дача» Анжелика Варум и Зайнаб Махаева. Уже совсем скоро. Чудесного всем выходного дня.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Посиделки на веранде летними вечерами всегда доставляют невероятное удовольствие и какое-то умиротворение. Но скоро от этого придется отказаться, так что пока не похолодало, наслаждайтесь. И пусть там обязательно на веранде найдется местечко для приемника, настроенного на радиодаче или для умной колонки. А то как музыкой-то будете наслаждаться? Впереди у нас классная песня Таисии Повали, а после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь!
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
9: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
10: Не может быть, здесь все монстры.
8: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Радио «Дача» представляет.
15: Море, пираты, сокровища.
16: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
15: Ну что, вперед к приключениям.
14: 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бурбан. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, я из города Пушкина. Я бывшая клиентка пансионата «Времена года». У меня там остались друзья. Я им хочу передать привет Николаю Силкину, Александру Васильевичу Журавлеву, Владимиру, Андрюше и Виктору. И пусть прозвучит любая песня Александра Малинина для моих друзей. Спасибо вам.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Дождались. Программа по заявкам «Удачный час» стартовала на «Радио Дача». Проведу ее я, Мария Федорова. Всем чудесного вечера. Желаю, напоминаю, наши явки, пароль, как говорится, номер для связи студийный московский 8495-995-2555. Звоните, будьте добры, оставляйте красивые сообщения, заказывайте песни, либо пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. В течение часа ваши сообщения буду читать. И вот некоторые, которые уже прилетели. Здравствуйте, «Радио Дача». Хорошего всем настроения. Привет мамочке Алене и бабушке Вале. Желаю, чтобы они не грустили и не скучали, пока я на учебе. Все будет отлично. Очень их люблю. Любимая Дашенька отправила сообщение. От Натальи летит привет сестре Маргарите Марченко и ее семье в Волгоградскую область. Прости, мы не смогли к вам приехать. Семья Дерябкиных из Волгоградской области. Любим «Радио Дача». Всем хорошего вечера. Мы вас тоже любим. Тоже вечерка-вечерочка чудесного желаем. И от Насти привет маме, папе, Софии, Матвею, Жене и Дане. Мы сейчас сидим и кушаем шашлыки. Приятного аппетита. Песню послушаем в исполнении Кая Метова на «Радио Дача». «Меня накрыло волной».

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Звоню из Великого Новгорода. Но я хочу передать всем новгородцам привет и для себя лично поставить песню Татьяны Овсянко. Я всем желаю приятного вечера и приятного настроения, чтобы все у всех было хорошо. Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр. Я из города Самара. Хотелось бы привет передать Кудряшову Нине Ивановне, друзьям, родным, близким. Всем желаем здоровья и заказываю любую хорошую песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, «Радио Дача».
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

А вот и свежие сообщения подоспели в программе «Удачный час» на радио «Дача». Добрый вечер, я из Нижегородской области, пишет Булат Сабитов. Нахожусь в поле на комбайне, убираю ячмень. Передаю привет семье, жене Лейле, дочке Гузели, сыну Гамзату и маленькой малышке Азели. Люблю вас, скучаю очень. Спасибо, радио «Дача». Большое пожалуйста. Кстати, песня, которую вы хотите услышать, обязательно прозвучит чуть позже, ее уже заказали. Тимур вот что написал. Доброго вечера. Вечером всем, я из Энгельса, Саратовская область. Денек у меня сегодня отличный. Вчера ели вкусный шашлык, а утром начиналось с прекрасного омлета и вкусной колбаски. Поздравляю всех с последними летними выходными. Ох, Тимур, вы гурман, я прям чувствую. Вам тоже отличного летнего вечера. И еще огромный привет коллегам Наталье, Вите и Даниилу из вышивального цеха студии Vintage Dreams. Желаю им хорошего вечера, пишет Елена из Ростова-на-Дону. Хорошую песню в исполнении Филиппа Киркорова будем слушать прямо сейчас на радио «Дача». Композиция «Луиза».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Набережные Челны, Республики Татарстан. Меня зовут Александра. Хотелось бы поздравить Лагинкина Александра, моего крестного, с днем рождения. Пожелать счастья, удачи, долгих лет жизни. Также хочу передать привет своим родителям, Балабуткиным, Яромасовым. И всем-всем-всем. Также хочу поздравить Республику Татарстан с праздником, с Днем Республики. И пусть прозвучит песня группы «Золотое кольцо» с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Еще немного сообщений с удовольствием прочитаю на всю страну в программе «Удачный час» на радио «Дача». Привет из Белгорода, большой-пребольшой мужу Анатолию, сыну Максиму. Они сейчас как настоящие дачники вскапывают грядки, слушают радио «Дача». Уже устали, но пусть продержатся еще немного. Впереди последний летний воскресный вечер и вкусные пельмени в кругу семьи. Это от Юлии Сочилиной сообщение прилетело. Такое вкусное, аж пельменями запахло на всю нашу студию. Ну, где-то в голове у меня. Далее большой привет мамочке Светлане в станицу в Волгоградской области. Мамуль, под хорошую музыку мы быстрее докрасим дом. Я тебя люблю. Это дочка Марина отправила сообщение. Всем желает хорошего вечера и вам того же. И еще один привет маме и бабушке. Здоровья вам желает Юля из Благовещенска, Амурской области. К следующим сообщениям вернусь уже совсем скоро на радио «Дача». Всем приятного вечера желаю.
0: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Егор Бортников. Хочу передать привет Археловой Арине. Желаю ей хорошего окончания лета и удачного учебного года. Прошу летнюю песню для нас. Спасибо, «Радио Дача».

Приветствую всех в компании «Радио Дача». Программа «Удачный час» продолжается. И вот они, ваши сообщения с мессенджером «Макс». Те, которые вы присылаете на наш номер 8-910-004-49-24. Алия отправляет всем привет из Казани. Поздравляет родившихся в августе, в том числе и себя. Всем здоровья, благополучия. Алия, мы вас тоже поздравляем. И всех августовских именинников. Людмила поздравляет всех с праздником, с Днем Республики Татарстан и с Днем города Болгар. Ему исполнилось 245 лет. Ура! С праздником! Тоже говорим троекратное ура. Ольга вот что пишет. Слушаю вас сегодня на даче. Даже работа идет слаженнее. Всем огромный привет из Нижнего Тагила. Приветики вам. Далее Зарина из Челябинска шлет привет маме, папе, подругам, Арине и Вере, а также желает всем студентам и школьникам хорошего начала учебного года. Ух, да, уж аж мурашки, мак, похоже у меня. И еще один привет любимому мужу Марселю, который работает в огороде, от супруги Лилии. Люблю, целую. Песню послушаем в исполнении Виктории Дайнека на радио «Дача». Композиция «Сделал шаг».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Петроградов. Хочу поздравить с окончанием недели своего брата Данила и своей сестры Иру. И показать песню «Счастливо одинаково» Ирины Круг. Спасибо, «Радио Дача».

0: Продолжаю читать ваши воскресные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню, номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Именно туда приходят все ваши послания душевные. Наталья пишет: «У меня сегодня день рождения, отмечаем на даче». Наталья, от души поздравляю вас, даже вдвойне, ведь вы моя однофамилица Федорова. Светлана пишет: «Здравствуйте, любимая радио «Дача». Отправляю привет любимому Петру и другу Антону. Едем на дачу». Видимо, это уже чуть раньше сообщение пришло, уж поди с дачи едете. Но в любом случае, хорошей дороги. И вот такое послание: «Мы с мужем Петей и доченькой Маргариткой едем отдыхать в Абхазию. Скажите в прямом эфире, что я их очень сильно люблю». С удовольствием говорю, ваша супруга и мама вас очень сильно любят. И хорошего отдыха. Все обратно, а вы только едете отдыхать. Ну, загляденье. Вернусь к сообщениям на радио «Дача» уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита Воронцова. Я бы хотела передать привет моей сестре Дарине Воронцовой. Я желаю ей счастья. Хочу заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача».

Еще несколько сообщений с удовольствием прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Татьяна всем доброго вечера желает, отправляет привет жителям замечательного хутора Астахов Каменского района. Всем счастья и здоровья! А Татьяна взаимно. От Юли летит привет свекрови Светлане и дочке Вики. Мы сейчас на даче жарим шашлычок. Как вкусно! Далее приветствую из Воронежа. Привет дорогому сердцу мужу Александру. Наконец-то мы дома, время убегает, а мы все в работе. От жены Анны для вас обнимашки. Анастасия отправляет привет любимой семье, мужу Андрею и любимым дочерям Карине и Милане. Я вас люблю, пишет Анастасия. И Любовь передает привет всем своим родственникам, которые на картошке в деревне. Пишет, давайте поднажмем, докопаем картошку и поедем отдыхать. Ваня, папа, Юля и наша Вера, Уля, Лера, Родион, дядя Коля, дядя Саша. Всем привет и сил осилить эту картошку. Всех целует Любовь. Песню тоже про любовь послушаем. Композиция называется «Стамбул», исполняет Нина Шацкая, Брэндон Стоун на радио «Дача».

0: финальные сообщения сейчас прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Михаила Валерьевича. Текст прилагается. Дорогой папа, любимый муж и свекор, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть картошка в этом году у тебя будет лучше всех. От сына Никиты, жены Эммы и снохи Марии сообщение. Далее привет любимым мужу Алексею и доченьке Леночке Зыковым из Шуи. Скажите им, что я очень благодарна им за то, что они у меня есть. Они моя жизнь. Целую. Мама Таня сообщение прислала. И Анна всем хорошего вечера желает. Отправляет привет мамочке Танюшке и сестричке Машуне. Скучаю по вам и очень сильно люблю. Еще одну музыкальную заявку исполню до финала этого часа обязательно. И напомню, что у нас есть рубрики «Удачный момент». В финале каждого часа они выходят. И туда мы тоже принимаем поздравления, привет и всяческие пожелания. В общем, делаем круглые сутки для вас максимально интересными. Мария Федорова меня зовут. Не прощаюсь. Услышимся в новом часе на радио «Дача». Приятного воскресенья вам.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Удачный час.
12: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тимур. Хотим поздравить нашего друга-соседа Рамиса Соломановича. С днем рождения! Желаем всего ему здоровья, успехов, благополучия. И заказываем песню «Офицеры». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: До скорой встречи.
1: 27 дней остается до невероятной встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни», приуроченном 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве со всеми звездами эфира. Среди них Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире «Радио Дача». Слушать будем Андрея Губина, и Диана Гурцкая тоже очень скоро появится. Ждем. We'll be right back.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

дозвониться до человека, а в ответ тишина, сразу тысяча мыслей. Такое-сякое не отвечает. А причина может быть банальная. Человек в самолете летит, батарея села, режим сон стоит на телефоне. В общем, не рубите с плеча, подождите, ситуация сама разрулится. Продолжаем наслаждаться любимой музыкой на радио «Дача». Слушать будем Жасмин и Олега Газманова и обещанную музыкальную заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, кстати, номер наш студийный московский 8495-995-2555. Если есть что кому сказать, пожалуйста, звоните. Звонки не пропускаем.

0: радиодача. Это у нас композиция «Жасмин», «Сильнее огня». А впереди замечательные хиты, новинка от Влада Топалова и Регины Тодоренко. И композиция, проверенная временем, в исполнении группы «Руки вверх». И будет обязательно исполнена заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодача. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Песня года на радиодача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радиодача.
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Вечер.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
0: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Сейчас я нахожусь в Подмосковье и скоро поедем в Москву. Передаю привет всем в Калининграде, особенно своим родителям, а также моему любимому мужчине Василию. Всем приятного вечера и плодотворной недели. Прошу поставить песню Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай

Пожалуйста, если женщина чего-нибудь захочет, то ее не одолеет никто. И это лишь малость. Перечитайте, согласитесь со мной. А пока будем слушать песни любимые на радио «Дача». После Натали обещаем хиты Леонида Агутина и группа... Так, и Кристина Арбакайте, и группа «Кармен» будет позже. И заявку вашу обещаем исполнить в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравлений и пожелания на наш московский номер телефона 8495-99-5255-5. Всем чудесного воскресного вечера. Желаю, Мария Федорова с вами. Приветствую.

0: плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Михаил Шафутинский на радио «Дача». И в этом году, видимо, его лично, он придет поздравить нас с 20-летием. Примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Также с нами в этот праздничный вечер будут группа «Корни», Николай Басков, Владимир Пресняков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И все шикарные хиты в эфире. Радио «Дача», насладимся ими с удовольствием. Послушаем группу «Улицы», Алису Френдлих и «Алсу» в самое ближайшее время.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мы тоже запомним это лето и сохраним в фотографиях где-то в облачном хранилище или в своей памяти. Сегодня предпоследний летний вечер. Проводим его в уютной компании радиодачи и готовимся уже к осенней трудовой неделе. Завтра, правда, 31 августа еще у нас будет в запасе. А потом все, осень, если что, мы морально готовы. И готовимся услышать на радиодаче классные песни Люси Чеботиной и Алены Апиной. И заявка будет исполнена в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
4: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Нас зовут Татьяна и Василий. Мы живем в городе Калининграде. Сейчас отдыхаем на побережье в городе Пионерский. Всем хорошего настроения, хорошей погоды. Хотели бы заказать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Всех с окончанием лета. Спасибо, радио «Дача».

участников группы «Чай вдвоем», в которой Стас Костюшкин был солистом вместе с Денисом Клявером. Еще одна совместная песня уже записана, и вот в начале осени услышим ее. Это Денис Клявер сам лично рассказал, даже дал послушать частично. В общем, а вы готовьтесь, песня действительно классная. И шикарная музыка ждет вас далее на Радио Дача. Послушаем группу «Блестящие», Зайнаб Махаеву и Артик и Асти уже совсем скоро. Чудесного всем воскресенья. Будем вместе.

самая одинокая женщина во вселенной — это не та, у которой нет мужа, а та, у которой нет лучшей подруги. Ну, с кем обсудить жизнь, перемыть косточки? Подруга нужна однозначно. И нужна для хорошего настроения музыка на радио «Дача». Продолжим ею наслаждаться. Послушаем совсем скоро Егора Крида, Хабиба и Ирину Аллегрову.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».
2: Мой будильник.

0: любимая кошка поднимет вас даже во сне. Вот мой кот начинает кругами ходить и так неприятно скрежетать дверцами шкафа. Вот. Просыпаюсь моментально. Но лучше просыпаться, конечно же, под любимую музыку. Ее на радиодаче предостаточно. И засыпать тоже под нее же приятно. В скором времени послушаем «Раду рай» Юру Шатунова. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Вечер.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Я Васильев Андрей Геннадьевич из города Санкт-Петербурга. Хочу поздравить всех с наступающим 1 сентября и пожелать всем отличного учебного настроения, дружбы и любви к учителям. И получать всегда одни пятерки. Ваш верный слушатель Андрей Геннадьевич. И давайте послушаем Дениса Клявера. Песня «Берегите своих близких». Спасибо большое. Радио «Дача».

За яблоками, за картошкой, за кабачками в первую очередь теперь будут ездить на дачу. Кстати, если это очень далеко, имейте в виду, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Также там есть плейлист и возможность добавить песню любимую в избранное. Всегда и везде хорошо там, где есть радиодача, категория 16+. Замечательные песни у нас впереди ожидаются, исполнят их Наталья Сенчукова, Нина Шацкая, Брэндон Стоун и Алсу. Мария Федорова с вами этим воскресным вечером, летним предпоследним. Остаемся вместе.

0: и Дмитрия Маликова. И напомню, друзья, чем чаще вы заказываете композиции в нашем эфире, это касается новинок, тем у них больше шансов попасть в хит-парад «Горячая десятка». Новые музыкальные итоги недели подведем в пятницу. Это будут первые осенние итоги. Не пропустите. В 7 вечера по московскому времени. А пока наслаждайтесь воскресеньем. Хорошего настроения вам.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: к учебному году, да. Кстати, с 1 сентября во многих школах планируют вместо обычных звонков ставить песни популярные. Было бы неплохо вот под эту композицию тоже завершать урок или начинать. Ну а что, ла-ла-ла-ла, весело и замечательно. Также проводим этот предпоследний летний вечер в компании «Радиодачи». Готовимся услышать группу «Интонации» Натальи Ветлицкую. И вашу заявку обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркадий Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу для любимой девушки, ее зовут Анастасия Ермакова, заказать песню «Колодец, колодец, дай воды напиться». Желаю всем слушателям в предпоследний день лета отличного настроения. Спасибо, дорогой радио «Дача».

линии доступа. Всегда рады принять от слушателей музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для связи московский студийный 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные пожелания и заказывайте те композиции, которые хотите услышать. Заявку исполним, как и полагается, в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать хит Валерии, новинку от Влада Топалова и Регины Тодоренко и песню, которую тоже знают все, от группы «Ума Турман». Хорошего всем настроения. Мария Федорова с вами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

идеально, гораздо дольше, то есть до глубокой старости. Так что пусть любимая музыка «Радио Дача» будет поблизости, и вы всегда ее будете слушать и подпевать, что тоже немаловажно для хорошего настроения. Впереди у нас ожидаются замечательные хиты. Будем слушать группу премьер-министра Михаила Боярского, «Хабиба» и группу «На-на». Всем хорошего воскресного вечера желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: видно по поступкам, по взглядам. В общем, любви всем безмерной желаю. И я знаю, что вы тоже нас любите. Вот уже 20 лет хорошо там, где есть радиодача. Отличная музыка отечественная впереди. Послушаем Ирину Круг и группу «Руки вверх». И заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь. Да послезавтра, скорее всего. И пожелаю вам доброй ночи. Мария Федорова с вами была. Встретимся осенью.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Всем слушателям большой привет. Желаю всем всегда солнечного настроения, несмотря на погоду за окном, и любви. Поставьте, пожалуйста, песню «Иванушек». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
5: Ай-яй-яй.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем привет, это Султан Лагучев, хорошо там, где есть «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.